Hey, let's

0: synopsis will just happen. Yeah.
1: Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

0: Ой, не могу, просто уморили старика, пишет нам 7-летний Володя К. из Ржева о своем дедушке. Побольше такой музыки, как та, что всегда бывает у вас в это время.
1: Ну что ж, побольше так побольше, Володя. Звучит песня для твоей бабушки.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда я нашел череп в лесу, моей первой мыслью было вызвать полицию. Но рассмотрев его, я призадумался, что это был за человек? Почему у него были оленьи рога?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.
1: Когда рыбы вышли на воздух, на землю, то почему-то сначала они превратились в таких огромных ящеров, динозавров, которые пугали, которые, может быть, сами себя пугали, и земля дрожала под ними. А потом, странным образом, не знаю, что они там устроили, эти динозавры, но что-то, видимо, устроили, потому что обустроили эту жизнь, потому что потом они все вымерли, оказалось, что не нужны. Пришли мыши, серые мыши в серых костюмах, в серых галстуках, и заселили плотно эту землю. И в этом смысле мы переходим к мышам уже, мне кажется. Я думаю, что олигархов больше не будет, да они не нужны в сущности. Но что-то в этом времени было героическое, так сказать. Jurassic Park, он притягивает всеобщее внимание. Поэтому... А что это за танки тут ездят?
0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.

Чиплибук. И так будет.

0: Electric Boogie.
1: Новое слово
2: в социальных сетях и интернете.
3: Like fuck. Не путать с лайфхаком. Символ, противоположный лайку. Самый выразительный и убедительный дизлайк. Лайк-фак.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Отзвучала мелодия для тех, кто несколько минут назад закончил, наконец, подсчет родинок на своем теле. Ну, а следующая вещь явно для тех, кому нравится слово «папильотка».

0: В студии радио «Чапельдук» наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Несколько слов о положении на мировых биржах. Взвешенный курс барреля нефти сырца за бочку – $98. Курс рубля не изменился и по-прежнему составляет 100 копеек. За $1 США уже практически ничего не дают. А теперь несколько слов о курсе взяток на поступление в вузы страны. Московский университет знаний и права – $123 000 США без экзаменов. Российская международная академия – $71 000 на общих основаниях. Четвертый государственный мединститут имени Павлова – $95 000. Экономический колледж по налогам и недвижимости – $236 США плюс расходы на непредвиденные нужды. Полный курс взяток на поступление в вузы страны вы можете найти на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго!

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдок.

Нет человека более радушного, чем незваный гость. Ким Хаббард.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Внимание!
1: Все имена, названия населенных пунктов, ведомств и компаний, а также персонажи и события, освещаемые на радио Чипльдук, являются абсолютно вымышленными.
0: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чипльдук считает своей заслугой.
1: Задумайся.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Vivi Mongo.
1: Правода, провода, проводочки, служат людям везде и всегда.
2: Чип и Льдук. Ваша беспроводная радио.
3: Нет на карте страны даже точки, где

Это была песенка для гонок на мотоциклах с детскими колясками. А сейчас в нашем плейлисте небольшая подборка треков, которая должна помочь при регистрации хозяйствующих субъектов Калмыкии.

Картинка. С приездом Сидора в деревню. Количество мужиков в ней достигло, наконец, одного.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: 7, 4, 1, 2, 3, 8, 0, 6, 7, 7, 3, 9, 5, 2, 2, 3.
1: Мы передавали штрих-код, нанесенный на бутылки Pepsi Light, приобретенный гражданином Молдовы Николая Димитряну, сегодня в 16:34 в продовольственном киоске на Большой Дорогомиловской улице.

Чип-льдук. А смысл?

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипи-дук.
0: Чипи-дук.

0: животноводстве и мифологии.
1: Высокопарно-копытное животное.
2: Высокопарно-копытное.
3: Копытное животное.
1: Пегас.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук.

0: Плохое радио делает из слушателей идиотов.
1: А хорошее даже из идиотов слушателей.
2: Радио Чипельдук. Великая идиотическая революция. Переворот на 360 градусов.
3: Get him!

Если вас интересует, как называлась песня, только что прозвучавшая в нашем эфире, значит, вы интересующийся, неравнодушный, любознательный и ищущий слушатель. Ну, а сейчас в нашем плейлисте следующая композиция, которая, мы надеемся, вас тоже заинтересует.

0: Внимание! Конотоп. Повторяю. Конотоп. Полтава. Арзамас. Сочи. Инсбрук. Киев. Вашингтон. Нью-Дели. Иваново. Обнинск. Канзас-Сити. Иерусалим. Москва. Алупка. Алушта. Аячо. Оттава. Антананариву. Уагадугу. Усть-Белая. Ямусукро. Остенде. Елец. Дзинань. Нуакшот. Тамуэрт. Толедо. Омск. На 2469-м таунстепе после нечетного нейма Кимры Норберт Коцюбо признал себя побежденным.
1: Мы передавали эндшпиль матча по игре в города между заслуженными мастерами спорта по сити-неймингу Витольдом Кругловым и Норбертом Коцюбо, закончившимся только что в Цюрихе. Продолжаем наше вещание.

0: ¡Bravo!
1: Радио Чип-Льдук, превосходя свои ожидания.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Дорогой наш старый, добрый, ну или молодой и бодрый Чиппель-друг. Ты вообще-то в курсе, что волшебная кнопка поддержки радио Чиппель-друг ну очень ждет тебя на стартовой странице сайта 4duk.ru. Точнее, тебя ждет само радио Чиппель-друг. Потому что без тебя, голубчик, дорогой наш слушатель, без твоего посильного, но конкретного соучастия Чиппель-друг не будет жить и звучать. А оно тебе надо. И не тебе одному. Бремя поддержки радио Чиппель-друг можно осилить только всем вместе. Поэтому вперед! 4duk, кнопка ру. Радио Чиппель-друг. И так будет с каждым.

Music Lounge. Well, one, two, I don't know, I'll just be taking

0: Kiss.
1: Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапльдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапльдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Джеки Чан на радио Чапльдук.
2: 动作演员寿命是很短的，我已经是一个神话，我自己已经是个神话，可以，这么多年呢还在的站在这边，我希望以后人家看到我就讲成龙是个演员会动作，不是一个动作演员会演戏。
1: Джеки Чан на радио Чапльдук.

Чиплдук. Шо горите?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Five days to realize that I'm really hypnotized and I'm not a fool.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности. Yep.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

0: песня для раскачивания на качелях только что отзвучала в нашем эфире.
1: Продолжая эту тему, сейчас зазвучит музыка для шутливого раскачивания висячего моста через пропасть в горном Китае.
0: Во время прохода по нему группы туристов из Бенилюкса.

0: Cheapo-dick.
1: Cheapo-dick. Cheapo-dick. Cheapo-dick. Cheapo-dick. Cheapo-dick.
0: Radio, radio.
1: Cheapo-dick.
2: Cheapo-dick.
1: Cheap-dick.
2: Cheapo-dick.
1: Cheapo-dick.
3: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипо-дук.
0: Чипо-дук. Дарик.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипо-дук.
0: Чип-чип-чип-чип-дук.
1: Подуб-дип-дук.
0: Чип-чип-чип-чип-дук. Радио Чипо-дук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипо-дук.
4: Инфу-айкл-бах.

Радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

В одном, по крайней мере, мужчины и женщины сходятся. И те, и другие не доверяют женщинам. Генри Луис Мемкин.

0: работникам следственных органов неплохо напомнить, что для успешной поимки нарушителя закона его фоторобот должен быть показан.
1: А в случае его отсутствия словесный портрет преступника должен быть подробно и в деталях рассказан.
0: Не только следователям и сыщикам,
1: но и служебно-розыскным собакам.
0: Задумайся!

0: жрете, чипыльдуки?
1: Да, дым-дым, помаленьку.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Чип и Дук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.
1: Вес ими яша, ими я браса. Семья, шами, пей, шами,

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

такую жару надо отлеживаться где-нибудь в прохладном мавзолее.

0: Дорогие чипль-юзеры, чипль-дукеры, только все вместе мы можем потянуть непосильную ношу. Бремя поддержки вещания нашего с вами дорогого радио Чипль-Дук.
1: Поддержите радио Чипль-Дук. Способы и методы на нашем сайте.
0: Радио Чипль-Дук. И так будет с каждым.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Зачем вообще нужна такая музыка, можете спросить вы. И мы радостно ответим вам.
1: Конечно же, для ритмичного чихания под нее в период обострения аллергического ринита во время цветения сорных полевых трав.
0: Попробуйте, вам понравится.

Внимание. 1000 рублей. 1000 рублей. 5000 рублей. 100 рублей. 50 рублей. 10 рублей. 10 рублей. 100 рублей. 50 евро. 100 долларов. 2 рубля. 1 рубль. 50 копеек. 10 рублей. 2 рубля. И 50 евро. Мы передавали деньги сотруднику радиостанции «Чипльдук» Александру Багдасарову, находящемуся в длительной служебной командировке в городе Ювяскуля, Финляндия. Продолжаем наше вещание.

0: Мантра на радио Чиплидук.
1: Я не влюблен в себя, просто нравлюсь. Я не влюблен в себя, просто нравлюсь. Я не влюблен в себя, просто нравлюсь. Я не влюблен в себя, просто нравлюсь. Просто нравлюсь. Просто.

Я не влюблен в себя. Просто нравлюсь. Я не влюблен в себя. Просто нравлюсь. Я не влюблен в себя. В себя. Я не влюблен в себя.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапльдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапльдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Вуди Аллен на радио Чапльдук.
2: I know that you're afraid of death a lot.
3: Mm-hmm. I can you too, probably, right?
2: Oh yes, I did. You can join my club. I've got a lot of members. Mm-hmm. What death means to you?
3: What it means to me is extinction. It means eternal extinction, which is not a comforting thought. You know, especially if you just bought a house.
1: Вуди Аллен на радио Чапльдук.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре, я.

Радио Чипальдук. Самое позитивное радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

Радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.

В нашем музыкальном плейлисте для сотрудников Узун-Архольской обсерватории «Каирбун-2» звучит песня «Звездная пыль» в переводе Джона Гурфинкеля. А может, и не звучит, а может, и не она.

Интеллектуал – это человек, который пользуется большим числом слов, чем необходимо, чтобы сообщить собеседнику больше, чем ему самому известно. Дуайт Эйзенхауэр.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

История повторяется трижды. Первый раз как трагедия и пару раз для тупых.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

Минуту внимания, дорогие друзья. Информируем вас, что идет сбор средств на поддержку проекта «Радио Чиппельдук», его творческих сил и технической основы. Но основное в нем – это еще и вы сами. И вместе вы тоже сила. Поддержите «Радио Чиппельдук» на ближайшие несколько месяцев. Кликните куда надо на сайте 4duk.ru. А можете кликнуть еще кого-нибудь из соседней комнаты, и он тоже, где надо, кликнет. И Чиппельдук будет жить и продолжать радовать нас с вами. Ждем вашей поддержки. Спасибо.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: По-моему, многие из нас совершают большую ошибку, относясь к своему психиатру как к другу.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

y así pasar los días, y yo voy desesperando.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: gums.
1: Keep a look.
2: Keep a look. Keep a look. Keep a look. Keep a look. Look. Keep a look.
3: Radio, radio.
2: Keep a look.
1: Keep a look.
2: Keep.
1: Why? Heel. Duke.
2: Keep a look.
4: Я то смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.

0: Чипи-чипи-чипи-дук.
1: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипи-дук.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: Всякий, кто хоть сколько-нибудь интересуется медициной, знает тот факт, что...
1: Что хотя в мире практически побеждены такие болезни, как чума, холера, тиф и проказа, однако в 1992 году на стадионе в Роттердаме состоялась грандиозная драка.
0: Итальянских тифози, немецких холериков, французских проказников и голландских чумичек. Задумайся!

Чипльдук. А смысл?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: межличностной коммуникации. Потомучка. Человек, который знает ответы на все вопросы
1: и лезет с ними всюду, когда его не спрашивают.
0: Потомучка.
2: Хренов.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

I gotta see.

Внимание! Говорят Чипльдук. Чипльдук. Непонятное радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Jessica, Jessica, yeah, my Jessica, Jessica.
1: А сейчас небольшой чипльдук.

0: ладья.
1: Чип и Льдук. Ваша беспроводная радиоточка.
0: Провода, провода, проводочки служат людям везде и всегда.
2: Нет на каждой стороны даже точки.
3: Провода, провода, проводочки.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

помощь тем, кто хочет сегодня успешно поскрести по сусекам в своих амбарах, в течение следующего часа на нашем радио будет звучать мелодия в стиле «фьюжн».

музыкальный трек, который сейчас будет в эфире радио Чипыльдук, особенно хорошо прозвучал бы в пустом трубопроводе диаметром более 2 метров и длиной не менее 450 километров. Хочется пожелать музыкантам найти такую возможность как можно скорее.

Человек может подвести лошадь к воде, но даже тысячи людей не заставят ее пить. Энтони Троллоп.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Портативный чипульдуктор настроен на прием сигнала точного времени, пишет нам Чиплдец. Откуда, из какого он?
3: Алло.
4: Алло.
3: Алло.
4: Алло.
3: А кто звонит?
5: Это радиостанция вас беспокоит. Социологический опрос.
3: Чипульдук?
5: Да, да, да.
3: Что вы мне? 35.
5: Алло. Извините, связь прервалась. Нет. Алло.
3: Блин, да, алло.
5: Неточного времени. Сигналы были неточного времени.
3: Алло.
2: Алло. Мы поняли, почему у вас ник Чипульдец. Потому что
3: ну да.
2: Так все у вас вот и происходит. Только дозвонишься, и все.
3: А где? Это Ростов, тут по-другому никак.
2: Ростов? Папа?
3: Ростов-на-Дону. Да, практически. Я вот тоже папа, сейчас вот с сыном гуляем. Ну, правда, он спит.
2: Ага.
5: Угу. Маленький?
3: Но он тоже любит. Да, он маленький, но уже слушает радио Чипульдук каждое утро.
2: Чипульдучок, да. Ну,
5: а я подумал, было бы прикольно, если бы ответили, нет, ему уже 12 лет, сейчас сыну гуляю, он спит. Вот был бы.
3: Не, полтора годика только.
2: А если бы, да, сейчас сын, ему 49, да. А у меня голос молодой, мне 76.
5: Ну и как он в полтора года отреагирует на радиостанцию?
3: Да вы знаете, вот мы зарядку под нее делаем, все отлично.
5: Ну,
3: вот, правда, что эти штуки еще не понимает, но он понимает, когда надо смеяться, когда папа смеется.
2: Это хорошо, хороший показатель.
3: Ох, как я рад вас слышать, вы не представляете.
2: Да вот и мы-то тоже, да, хорошо. Ну, мама-то тоже наличествует, или вы что?
3: И мама наличествует, и мама рядом, и мама вынуждена тоже слушать радио Чипульдука.
2: Вынуждена, то есть, понятно.
5: Но это не может послужить дальнейшему ухудшению микроклимата в семье, когда один из участников вынужден что-то делать? Допустим, вынужден мыть посуду,
3: Это так. Это так, скорее, оборот речевой. На самом деле, жена тоже в восторге. Вот, а особенно от минуток классики и от поэзии на радио Чипульдук.
2: Ну, это святое, конечно.
3: А я, знаете, я вас знаю уже с 2013 года, а знакомство началось, когда мы с проектной группой делали проект, надо было срочно успеть. Вот, и мы всю ночь сидели на работе и вот включили Чипульдук. Я первый раз услышал тогда, вот, собственно, меня программист, наш системный администратор с вами познакомил. И с тех пор вот вы, скажем так, источник вдохновения и безудержной творческой энергии.
5: Сын родился, вот, понимаете ли, сын родился, что же?
3: Ну,
5: значит,
3: да,
5: хорошо. Да. Ну, это очень приятно, что тут сказать.
2: Да, да. А вот вы там фразу бросили, что вот я как профессионал посоветовал бы... То есть профессионал вот проекта-то эти ваши, они в области чего?
3: Архитектура.
2: Нет, ну, архитектура, конечно, помогает структурировать вот построение, структуру, скелет каждого проекта, дела, так сказать, всего. Вся это очень такая базовая профессия, очень хорошая.
3: Да, а вот жена еще говорит, под ваше радио быстрее с домашними делами справляется, особенно когда там джаз играет такой стремительный.
2: Это кажущееся. На самом деле она делает их дольше, но психологически внутренне кажется, что время пролетело быстро, незаметно и так далее. На самом деле человек растягивает удовольствие, моет посуду вместо получаса, там полтора, а думает, что мыл 15 минут.
5: Да.
3: А это я думаю, вообще эта бутылка с чистящим средством так быстро закончилась.
5: Ну что же, в целом я считаю, что
2: удался
5: звонок хорош.
2: А имя, так на всякий случай, фамилию мы знаем, Чипльдец?
5: Да, имя сына.
2: Имя сына?
3: Григорий. Я Николай, сын Григорий.
2: Сын Григорий, да. Ваше имя нам не нужно. Мы знаем, что сын Григорий. Вот.
5: Так и запишем. Григорий Задук. Я понял.
2: Да.
5: Ну, вы сами сказали, когда еще не было ясно.
2: Ну что же, папе Ростову привет, респект.
3: Спасибо Москве, матушке. А музыка будет?
2: Что-что?
5: Музыка будет? А, где?
3: Ну, обычно же надо вам что-то поставить. Но
2: поставить? Вот да, ну, за язык вас никто
5: нет,
2: не тянул.
5: Да, поэтому будите Григория, и сейчас будем слушать его недовольные визги.
2: Как это? Антиколыбельная, да? То есть ему поют колыбельную, а он, проснувшись, орет пробуждальную.
5: Мы пошутили.
3: Так, ну, разбудить будет сложно.
5: Мы пошутили, не надо, не
2: пошутили, ну какой-нибудь что-нибудь полязгайте нам просто, не знаю, каким...
5: Ваш коляска, наверное, старая, скрипит коляска.
2: Скрипните нам коляской, чипль такой сделайте.
3: Скрипнуть коляска. О, точно, сейчас мы сделаем этот новый вариант ответа, что такое чипль.
2: А дуг сделайте, постучав.
3: Вот сейчас попробуем. Слышно?
5: Конечно, это дуг. Я же тебе говорю, что это дуг.
2: Дуг. Это ритмичное подстукивание под музыку какую-то, да. А чипль — это все-таки какое-то такое растянутое.
5: Ну что ж, семейство ваше у нас в базе.
3: Да, оно у вас на карандаше, да. Ну...
5: На нем. Ну все, удачной прогулки.
3: Очень рад вас слышать. Спасибо вам за то, что вы делаете.
2: Спасибо.
5: Счастливо.
2: Счастливо.
3: Всего хорошего.
2: Солнышко вам. Хорошего дня. Пока.
3: Спасибо.

0: Sweet.
1: Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

0: Последние 10 минут на радио Чипальдок звучала музыка для тех, кто слушает нашу радиостанцию с 7-летнего возраста. Ну, а сейчас...
1: Ну, а сейчас послушайте песню для работы фуганком по мягким породам дерева.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: You scare people, Joey.
1: New York.
2: I represent the

Sunday.

0: В эфире программа «Свистящие штучки» на радио Чипльдук.
1: Ну что ж, здравствуйте,

0: Здравствуйте, добрый вечер. Начинаем наш новый цикл передач «Свистящие штучки» на радио «Чипльдук». Ведущие программы я, Шамиль Щербаченко, и
1: я, Лёша Шмильстарший. Дорогие друзья,
0: раскроем нашей передачи будет наличествовать легкая сумасшедшенка.
1: Мне кажется, что наши передачи могут быть для части аудитории немножко скучными.
0: И в то же время легкая воздушность, птичье щебетание и присвисты музыкальных фаршлагов и пассажей удержат вас у приемников. Но не волнуйтесь, наши дорогие слушатели, время пролетит, просвистит, быстро вы не заметите.
1: Шамиль, нужно рассказать о наших спонсорах.
0: Что же, наши сегодняшние спонсоры — фабрика шипучих напитков из шиповника
1: черной смородины и черноплодной рябины.
0: Черноплодки и еще чего-то черешневого.
1: Ну что ж, я...
0: Хорошо.
1: Шамиль, предлагаю...
0: С чего начнем?
1: Приступить к музыке.
0: Чуточку.
1: И начать с истоков.
0: Хорошо.
1: Истоков художественного свиста.
0: Замечательно.
1: Вы готовы провести экскурс в историю?
0: Конечно, Женя. Классическим образчиком художественного свиста является произведение, предположительно,
1: композитора Качели.
0: Качели. Не Качели, не Гео Качели.
1: Совершенно справедливо. А,
0: совершенно верно. А, Качели. Качели. Нет, не Пучини, а Качели. Послушаем этот фрагмент, кусочек.

0: тоже замечательно. Начало нашей передачи
1: положено.
0: Можно даже выпить немножко шампанского. Что у нас дальше? А дальше мы продолжим наш исторический экскурс, так сказать, путешествие в разные жанры.
1: Конечно.
0: А давайте зададимся изначальным вопросом, от чего вообще люди свистят?
1: Ну, скорее всего, от счастья.
0: От счастья?
1: Да. Их душа поет и щебечет, как певчие птицы. У них хорошее настроение.
0: Хорошее расположение духа. Поэтому послушаем сейчас танго. Такая есть певчая птичка. Соловей. Танго соловья.
1: Очень интересно.
0: Можете, если хотите, запишите на ваши флешки.
1: Наши милейшие слушатели радио Чипы-Бук.
0: Слушаем стариннейшее танго. Прошу.

0: Ну что же, хорошо. Но есть еще один, между прочим, существенный момент.
1: Существует, как известно, такая примета, поверье, не свисти.
0: Да будешь много свистеть, все деньги из дома высвистешь.
1: Но в данном случае, наши уважаемые радиослушатели, это является нашей задачей, по сути.
0: Мы стимулируем наших слушателей, как бы высвистеть свои средства, свои, так сказать, небольшие денежки из своего бюджета.
1: Бюджетика.
0: И наш щепельдочный бюджетец вот этого может слегка немножечко увеличить.
1: Так что звучит правильно.
0: Насвистишь в кармашек щепельдука, и на своем щепельдуке будет всегда отличное настроение.
1: Как и в этой песенке с веселым художественным.

0: как ты думаешь, Леша, пока идет наша передача, в нашу шляпу насвистели сколько-нибудь разноцветных бумажек с разными циферками и числами?
1: Пока не шиша.
0: Кстати, Леша, разве у нас не остались денежки с прошлого нашего, с прошлого раза?
1: Не сохранился.
0: Жаль. Ну что, ждем. Продолжайте опустошать и высвистывать из ваших кармашков
1: в поддержку Чпальдука,
0: чтобы продлить наше с вами творчество и существование.

0: Ну что ж, продолжаем наш исторический экскурс.
1: Художественного свиста.
0: Мне кажется, что, к сожалению, мы должны признать, что в средние века не существовало, точнее говоря, не сохранилось.
1: Что, ты имеешь в виду записи художественного свиста?
0: Да.
1: Ну хорошо, но разве раньше древнегреческих, шумерских нет
0: не
1: записей?
0: Не сохранилось.
1: Фонограмм.
0: Да, увы и ах.
1: Нет, ну вот давайте пойдем по списочку. Четвертый век.
0: Не существует.
1: А шестой век?
0: Не сохранился.
1: 14 век.
0: Не сохранился.
1: 1814 год.
0: 1814?
1: Да.
0: Не сохранился.
1: 1924 год.
0: Вот
1: что-то где есть, мы позже об этом поговорим.
0: Совершенно.
1: Но сейчас мне кажется, что свист очень кинематографичен.
0: Согласен.
1: Киношный свист какой-то у нас есть?
0: Я предлагаю продолжить дальше.
1: Давайте тогда послушаем песенку из советского художественного фильма «Путь к причалу».
0: Начнем путь к нему.
1: Пожалуйста.
0: Начнем причалить.

0: Да, беда. У нас тут, Лёша, своя беда.
1: Что случилось?
0: Слушатели шлют непрерывно всяческие смс, сообщения на наш пейджер.
1: Пошли первые реакции. Ну-ка, зачитай.
0: Почитай-ка.
1: Передача совершенно...
0: скучная?
1: Да, скучная.
0: Подохнешь, пока дослушаешь.
1: Уши пишут, вянут.
0: Уши вянут. Да, и вот даже такое встречается слово «полнейший шит».
1: Шит? Непонятное слово.
0: Шит, ну что это непонятно? Лёша, это встречается среди мнений матершины и непотребщина. Что греха таить? Ты таишь греха?
1: Сейчас не об этом. А если нам продолжить программу песни, которая так и называется? Непонятные слова.
0: Слова? Ну что ж, поет Нина Дорда. Так сказать, сейчас шандарахнем чем-нибудь шустрым из минувших времен.

0: Ну что же, мощнейший, рад, что шлягер, редчайший.
1: Шлягер, будь здоров. Ты давно его переслушивал?
0: Я переслушивал его вчера.
1: А я 4 года назад.
0: Это про собачку, кстати, Скуби-Ду-Ду.
1: Собачью отклонку. Слушай, шикарные винтажные клавиши.
0: Мне очень понравилось.
1: Блестящий.

0: Напомним, в нашем эфире передача «Свистящие штучки». И у микрофона я, Шамиль, или, если хотите, Шура Щербаченко. И
1: я, Лёша,
0: он же Женя
1: Шмельстарш.
0: Хорошо.
1: Ну что ж, Шура, а также все наши дорогие слушатели, программа наша подходит к концу.
0: Что, может быть, завершить экскурсом историческим немножко?
1: Предлагаю вернуться к теме кинематографа.
0: Немножко.
1: Считается, что свист приносит удачу.
0: Да, он не только свистывает денежки, он довольно удачно вписывается в киношные треки. Поэтому
1: мы думаем, что вы уже догадались, о какой песне.
0: Дорогие слушатели, дорогие наши леди и джентльмены.
1: Да, конечно. Это легендарная мелодия из фильма «Джентльмены.
0: Удачи». Удачи. Джентльмены. Удачи.

0: Ну что ж, наша передача почти подходит к концу. Начало было многообещающе.
1: Совершенно согласен. И мы в следующих программах продолжим исторические исследования художественного свиста.
0: И посвященных приглашаем надевать свои наушники и наслаждаться.
1: Ну, а мы будем тщательнейшим образом готовиться к встрече с вами.
0: До новых встреч в нашей программе на радио «Чипидук».
1: «Свистящие штучки».

On his swack he mally ponce. I honestly think I'll be sick.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея номер 85. Время от времени стоит врываться куда-нибудь и требовать соблюдения ваших прав. Даже если вы не имеете представления о том, что это за права и с кем вы говорите, а выходя, хлопните дверью.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Tipul duc, aș cu muc.
1: Tipul duc, aș cu muc.
0: Tipul duc, aș cu muc. Aș cu muc. Правильно.
1: Tipul duc, aș cu muc.
0: XBG Кеймлер forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук forever. Такой расклад.
3: And now

Чиплдук. Шугарите.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Дорогие чипль-юзеры, продолжается очередная летне-демисезонная кампания по поддержке радио «Чипльдук». Зайдите на сайт 4duk.ru, там инструкция предельно проста. Нужен лишь простой чипль-клик, и будет продолжать жить наш с вами непростой чипль-дук. Чипль-дук, чипль-дук, чипль будет дук.

0: Загадка дня.
1: Что такое чипльдук?
2: А что такое чипльдук?
1: Ответ очень простой. Он спрятан в этой песне.
2: Интересно.
1: Помните детскую картинку-загадку?
2: Какую?
1: Рисунок, на котором изображен домик на опушке леса, а рядом страшный серый волк.
2: Ух ты!
1: И подпись. Художник спрятал на этой картинке 10 зайцев. Найдите их.
2: Да-да-да-да-да, кажется, припоминаю. И что же?
1: Так вот, такую же загадку, только музыкальную.
2: Мьюзик-квиз, да?
1: Ну, можно и так сказать. Мы сейчас предлагаем и вам. Только вместо 10 спрятавшихся зайцев нужно найти одного. Но не разглядеть, а расслышать.
2: Здорово придумано. Ну, давай попробуем.
1: Внимание! В этой песне спрятался чипльдук. Найдите его.

0: А давай повторим для невнимательных и тугих на ухо.
1: Конечно, повторим. Слышите?
2: Chips, chips.
0: Кажется, догадываюсь. Ну, теперь-то и все догадались.
1: Правильно. Вот он, Чипальдук. Попался зайчик.
0: Так вот ты где затаился, голубчик. Настало время раскрыть секрет. Раскроем?
1: Давайте.
0: Известный итальянский музыкант, автор и исполнитель замечательных шансонов, неповторимый и колоритнейший Паоло Конте написал хит «Via con me», что означает
1: «Пойдем со мной».
0: Верно. Сам того не подозревая, специально для радио Чипульду. Так и хочется потанцевать.
3: Потанцуем,
0: Пятюки.
1: Давай.

0: Эта позитивная, симпатичная песенка сразу полюбилась творческому коллективу создаваемого радио, которое тогда еще не имело названия, и незаметно стала его неформальным гимном, этаким музыкальным аперитивом, встречающим гостей, поднимающим настроение и сопутствующим всевозможным творческим начинаниям. И частенько кто-нибудь в коридорах студии напевал припев.
1: Чипс, чипс, ду-ду-ду-ду-дук, чипл, чипл-дук, чипл-дук.
0: Превратившееся в чипль-дук, забавное словосочетание, все время было на слуху, и когда понадобилось найти название радиостанции, вопросов с выбором уже не возникало. Конечно же, чипль-дук. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Мы от всей души благодарны Паулу Конте.
1: Да, спасибо, дядя Паул.
0: И обязательно пригласим его на одну из ближайших вечеринок радио «Чипль-дук».
1: А давайте утренник устроим, а то меня мама на вечеринку не отпустит.
0: Ну, с мамой, я думаю, мы договоримся. Так вот, мы постараемся пригласить Паулу Конте исполнить самолично, вживую, именной, так сказать, винтажный шлягер, наш неформальный музыкальный талисман. Правда, если Паулу откажется...
1: то мы сами снарядим экспедицию и вместе с нашими верными слушателями отправимся на белом пароходе в прекрасную Италию в гости к самому музыканту.
0: Хочет Паула того или не хочет, но от соавторства в названии нашей радиостанции ему уже не отвертеться.
1: А можно я его буду звать дядя Паша?

0: en el camino plano.
1: Мысль дня.
2: В наше время каждый молодой человек вправе сделать свой выбор. Жениться ему или выходить замуж?

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.